Рами проклятся, и души что-то, и голова кружится, глаза оттекают. Вон, вон, что это? Там в углу колышется, растет, и близится, разит и стонет. Шур, шур! Ты не я, твой великодей. Шур, шур, дитя, не я. Народ, воля народа, шур, дитя!